аповідь альбо сповідь. Усё дым, той, хто больше трымаў пракаця.

0: Вільня становіцца цэнтрам абмеркавання еўрапейскай ядзернай бяспекі і экалагічных пагрозаў. Падчас сустрэчы ў офісе Светланы Ціханоўскай з віцэ-спікеркай Сейма Літвы Вікторыі Чмілітэ-Нільсен дарацца па экалогіі Дзмітэр Кучук акрэсліў галоўныя рызыкі будаўніцтва магільніка радыеактыўных адкідаў Астравецкай АЭС. Паводле яго слоў, незалежная экспертыза ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе пацвярджае небяспеку расійскага прыпаверхневага праекта, які нясе рэальныя пагрозы працякання для суседніх краінаў.
1: Тема была строительства магільніка в Астравецкай атамнай станцыі. Нашы беларускія зелёныя НГО активисты передали Министерство экологии, значит, документы, связанные с строительством этого могильника, в частности, те предложения, которые должны быть учтены в ООС, в таком документе, который сделали анализ «Белорусские зеленые». Соответственно, мы через Министерство экологии Литвы передали эти документы им, а они уже, соответственно, отправят белорусской стороне, так как все-таки это трансграничная стройка, которая все-таки мы думаем, что будет в Островце, и поэтому очень важно было бы те нарушения, которые, на наш взгляд, существуют в этом документе, все-таки как-то на это повлиять. В частности, говорили о том, что там будет использована старая технология российская, и все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для Беларуси. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы. Это, значит, солнечную электростанцию, ветроэлектростанцию, ну и посетить такой энергетический кооператив, который существует в Литве. Надо сказать, что Литва в этом в развитии зеленой энергетики добилась очень больших успехов, и 54% выработки всей электроэнергии сейчас идет за счет зеленых источников, поэтому нам очень важно, скажем, опыт Литвы посмотреть, как это работает на практике.
2: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» выступаў акуратыкі эксперт Андрэй Ажароўскі, удзельнік складання акуратыкі гэтага дакумента, які быў перададзены літоўскаму боку ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ад альянсу незалежных экалагічных арганізацый. Сам Ажароўскі выказаўся скептычна наконт таго, ці ў змозе еўразвязы МАГАТЭ паўплываць на такія будаўніцтва. І ўсё ж такі, ці ёсць такая мажлівасць і што вядома з літоўскага боку па гэтым пытанні?
1: Ну, конечно, в Литве проще, потому что Литва все-таки имеет опыт большой коммуникации и знает досконально те проблемы, которые существуют, скажем, в белорусской атомной станции. Но я думаю, что здесь, может быть, не сколько как бы политики, а сколько литовское министерство экологии будет влиять на те процессы, которые происходят между белорусской стороной и литовской. Ну, а политики, наверное, все-таки подключатся уже там позже, потому что здесь идут такие технические как бы вопросы. Я думаю, что даже литовские министерства экологии, соответственно, проинформируют и литовских депутатов, чтобы они понимали этот вопрос на более высоком уровне, потому что для Литвы это тоже очень небезопасное строительство этого могильника, и тем более, если там используются старые российские как бы технологии. Поэтому одна надежда только на литовскую как бы сторону, Министерство экологии, ну и, соответственно, литовских политиков. Я думаю, что они эти вопросы будут поднимать на очень высоком уровне, но, может быть, не сейчас, но чуть-чуть как бы попозже, когда уже все-таки будет сам проект, будет какое-то уже там движение в направлении того, что они будут как бы строить. Хотя надо сказать, что тема уже Островецкой атомной станции, она немножко не звучит в Литве, то есть сейчас много других тем, все-таки идет война, то есть летают дроны, вот уже в Литве, и тема строительства атомной станции уходит на второй план. Ну, возможно, нам удастся повлиять на то, чтобы они все-таки уделяли внимание и небезопасному проекту.
0: Акрамя экалагічнага парадку дня, па словах Дмітра Кучка, уся віленская беларуская палітычная супольнасць застыла ў напружаным чаканні магчымага вызвалення палітвязняў з Беларусі. Гэта адбываецца на фоне сустрэчы Лукашэнкі з дэлегацыяй США на чале з Джонам Коулам і падрыхтоўкі да прыняцця вызваленых палітвязняў у Літуве. Чакаем навінаў цягам дня. А праз 3 хвіліны на нашай хвалі каментар Мікола Бенька пра пагрозы як мову камунікацыі Расіі з заходнім светам.
3: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Нации.
1: Беларусь съезжает, ну, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио Рация. Мы

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 16 вересня 1948-го народился Кеннет Томас Джонс, ти просто Кенни Джонс, британский музыка, бубнач, наибольш вядомы своим уделом у коллективах Small Faces, Faces the Who, где он заменил загинувшего у 78-м годе Кита Муна. У 2012-м Джонс был уведен у залу славы рок-н-ролла в якости удельника Small Faces the Faces, до того ж Кенни Джонс был одним из основальников Small Faces. У период своей активности они узначалили мод-рух 60-х и прославились шерстью. Шерагам хітоў, а што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-го ды 82-го года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні.

0: Игорь Белорусская Радиорация, наши координаты 98.1 FM, Белостоку, да и Гародня, 99.2 FM, Берси, да Белой Подляской, да и так само интернете rc.com, до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Зараз докладно 20 хвилин осталось. Поколе Хармандской замерковой новину про вызволение черговой группы с 25 белорусских политвязнев, правооборонши сукольности закликают не будовать иллюзий на змягчение режиму Минску. Былы политвязень юристы про Ворнца Леонид Судоленко нагадывает, что хваля арышту Украине не стихая, вызволение особных политвязню не означает системных пераменов. Одночасово он выказывает подяку международным партнерам, у тем лику уладам Литвы, за подтримку ды дипломатичное намагание, каже Леонид Судоленко.
1: Агулом это чекаем, так, потому что уже полгоды минуло с того часу, як апошнюю партию вызволяли у соковику, и все чекали у травня, или мы памятаем, приезжала американская делегация. Вот лето прошло, Коулу раз по раз давал в своем твиттер-аккаунте в этом поведомлении такие, чекайте, чекайте, хутка, шмат вызвали. Ну, и вот наступил сегодняшний день, так. Логично было б, особливо приймаючи до уваги заявы Коула про то, что мы до 1000 хочем вызволение догнать. Вызвалили 700, значит, повинна была личба быть сегодня 300. Вот, и мы чекали, что, ну, не меньше 250, яких вызволили у соковику, повинно было быть. Все, что меньше, чем минулый раз, и, ну, все показывает, что перемовы заходят у тупик, те идут на спад. Чекали, конечно, все, что вот менавито будет колькость не меньше, чем 250.
2: Сапраўды, нават палітолагі назвалі лічбу ажно 500 чалавек. Тым не менш, 16 верасня вам толькі 25. На ваш погляд, чаму такая лічба у выніку апнулася такой малой? І які гэта? Ці гэта такі вось прагматычны гандль рэжыму за пакрокавае зняцце санкцый?
1: Ну, адбылося тое, што адбылося. Вось, і мы бачым, што 25, гэта таксама добра. Вядомыя журналісты выйшлі, дырэктарка Тутбая выйшла, іншыя людзі. Кожны чалавек это, конечно же, безумовно каштовность. Ну, а лишь знову же режим протягивает вот эту практику выкидывания с краины, некоторых на угол без паспортов знову. То бок, мы, правоборонцы, кажем, что вот репрессии, они протягиваются. Напередодні того же визита Коула, спецпосланника Трампа, мы бачили адвоката Лаевского на великий термин, прям у зале суды арештовали, да позбавили воли, хотя он был на подписке о невыезде, и у Беларуси нема ніякай логики. И вот сегодня вот эта колькость 25, это так само. Вот диктатор ломает всю логику, диктатор ломает все домовленности. Я разумею, что махчима перемовы у некий момент зайшли не то, что в тупик, а ну, споткнулись про покуль невырашальную проблему.
2: Серед умов вызволения политзневоленных аккурат таки ухудшали больше 40 миллионов доляров белорусских сродков, которые были заморожены на рахунках в американском банке Сити банк за санкции аккурат.
1: Америка все же демократичная краина. Это не диктатура. А Америка все же, там же никто не сможет приказать банкиру, возьми и перелечи у Беларусь вот эти 40 миллионов. Напевно, есть санкции, напевно, там идет процесс. Вот, не домовились, гроши не вернули, хотя обещали, как бы там бы уже и белорусская пропаганда подавала, как бы там бы питание этих грошей 40 миллионов, как бы там бы вырашено. Не вырашено.
2: То больше, что справа, конечно, галоўнае не грошы, а спіс жывых людзей. Сярод вызваленых ёсць адвакатка Анастасія Лазарэнка, як і вы асуджаны за сваю прафесійную дзейнасць. Ці, можа быць, вы былі знаёмы альбо перасякаліся з ёй раней? Як вы ацэньваеце яе вызваленне? Ці дае гэта хоць нейкі шанец на існаванне незалежнай адвакатуры зараз у Беларусі? Ці гэта пытанне можна лічыць закрытым?
1: Гэта адвакатша з Лазарэнка асабіста не знаём, але я вось уже недзе з весны кожны дзень у сваіх соцсетках выставляю по аднаму такому кароткаму видеоролику. Женщин по лезвезынок, у нас их больше 100. Вот. И памятаю, вот это прозвище, памятаю, про ЕЕ я выставлял вот это видеоролики в ТикТоку, в других своих соцсетках. Вот. Седаю эту историю этой адвокатки. Ну, то, что адвокатов у Беларуси ну, не дают махчимости працовать. Ну, так это ж, знову же, это вот протяг тих репрессий, не глядячи ни на что. Ну, мы же памятаем, навод у нацистской Германии по часу, по керованию Гитлером, а адвакаты працавалі. У нас мяне ўжо пасля таго, як я адбыў пакаранне, напрыклад, быў завочны суд, далі 5 гадоў турмы для рэцидывістаў. На прызначылі адвакатчу, яна забрала прыгавор, хавае, не можа мне, ну, адмаўляецца мне выдаць прыгавор. Ну, я разумею яе, але тым не менш, ну, яна ж пагадзілася быць у справе маім абаронцам, дык аддай прыгавор. Але яна баіцца мне даць прыгавор, таму што я пасадзяць у турму. Ось у такіх умовах працуюць сённяшнія адвакаты.
2: Так сама некаторым вызваленым не аддалі пашпарты. Вы як юрысты былі палітвязні, а як ацэньваеце гэты такі крок? Гэта наўмысна стварэнне юрыдычнага тупіка, каб абмежаваць выезд такіх людзей, легалізацыю за мяжой?
1: Безумоўна, больш вядомым з папярэдняй партыі мы ведаем, таксама шмат вядомым палітвязням не выдалі. Нобелеўскаму лаўрэату, майму калегу і сябру Алешу Беляцкаму, таксама не выдалі пашпарты. Ён таксама без пашпарту. Мелкая такая помста.
2: Вы самі прыйшлі праз калоніі і працэс вызвалення, што зараз для гэтых 25 людзей з улікам дэпартацыі альбо вызвалення без дакументаў з власнага досведу вашага вы бачыце першапачатковай патрэбай? Медычная дапамога, легалізацыя, псіхалагічная адаптацыя, што ці ўсё разам?
1: Усё адразу патрэбна. Патрэбна дзе сёння пераначаваць? Ну добра, што вось пра абарончая гэта супольнасць, мы тут як бы рыхтаваліся, мы гатовы да гэтага. Жыллё пакуль на 2 месяцы здымаюць, аплачваюць. Ну пра медыцыну вы сказалі, безумоўна. Я таксама там за 3 гады на кароткім даволі тэрміне, але я зубы згубіў. Таксама зараз трэба пратэзіраваннем займацца, лечыць зубы, хто памаладзее, у каго яшчэ не выпалі зубы. То бок прайсці поўны комплекс медагляду трэба. Але гэта ўсё вырашальна. І тут я хочу сказаць, карыстаючыся момантам, дзякуй літоўскаму вельмі ўраду, таму што яны вось ўзялі на сябе вялікі кавалак працы па легалізацыі той первічнай, вось на мяжы без пашпарту. Па сутнасці яны не могуць і не прапусціць гэтага чалавека, таму што без пашпарту нельга чалавеку перасеч мяжу. Дзе такое ёсць? Ні в адной краіне свету такога няма. Але яны ідуць насустрач, там верыфікацыю такую першасную робяць і прапускаюць гэтых людзей. А потым ну, сюды, у Літву, бяруць на сябе такі кавалак гэтай працы па легалізацыі. А потым же зноў міграцыя тут ім будзе выдаваць пашпарты замежнікаў, маю на увазі ў тых, каго няма беларускіх пашпартоў. Вялікі-вялікі дзякую. Ну, канешне, беларуская праабаронная супольнасць тут разам дапамагае вось вырашаць вось гэты комплекс усіх ад пабытовых вось гэтых момантаў. Там сама дрэнна, калі вось самотны чалавек, адзінокі чалавек, вось такім людзям асаблівая увага патрэбна. Ну, але гэта ўсё вырашальна. Вось.
2: І пару слоў пра перспектывы, таму што мы глядзім на гэты спіс 25 чалавек, вядомы з дзеячай культуры, медыя, менш публічныя людзі. Ці ёсць хоць некая логіка фармавання такіх спісаў, ці, можа быць, паўплывалі сапраўды гэты 40 мільёнаў, што взялі такіх вось даволі вядомых, у прынцыпе, асобаў, і таму спіс атрымаўся такім малым?
1: Мы ж ведаем, што ўжо палітычных такіх цяжкавесаў, як кажуць, там Бабарыку, Машу Калеснікаў, раней Сергея Ціхановскага, у турме ўжо і няма, а засталіся журналісты, засталіся адвакаты, вось засталіся блогеры. Як і хто фарміруе гэты спісак, ніхто не ведае. І, канешне, амерыканскі бок, напэўна, прапановы якіясьці робіць, вызваліце вось гэтага, вызваліце вось гэтага. Мы не бачым, напрыклад, у гэтым спісе вызваленых сёння. Мы не бачым Вацлава Арышкі, прафсаюзнага актывіста, якому за 70 гадоў, у якого здароўя там, ён знаходзіцца ў гуманітарным спісе. Амаль слеп ён у зоне. Да, а што рабіць астатнім? Надзея, канешне, ёсць, але Коул заявіў пасля сустрэчы з дыктатарам пра тое, што ў бліжэйшы час працягнуцца перамовы, працягнуцца вызваленні. Але Коул і весной казаў у бліжэйшы час, і мы бачым, што паўгады. А калі сёння верасень, дадай паўгады, дык гэта што? Гэта ўжо будзе сакавік 27-го года.
0: Ну, таксама далей такія вось інфармацыі актуальныя. Джон Коул спадзяецца прыехаць у Беларусь у наступным месяцы, што тады Лукашэнка вызваліць яшчэ 100 чалавек. Так спецпасланнік Трампа адказаў на пытанне Рэйтэрс пра свой наступны візіт у Менск. Цытата: «Я спадзяюся, што 100 будуць вызваленыя. Я не ведаю, гэта мая надзея», сказаў Коул сёння ў Менску пасля канферэнцыі. Беларуская радыёрацыя працягваецца далей наш эфір. Мікола Бянько пра пагрозы як мову камунікацыі. Зараз таксама каментары ў нашым эфіры.
3: Каментар рацыі. Помощник Путина Миколай Патрушев заявил, что в выпадку войны с Россией Варшава возникнет за 2-3 дня. Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, пообещал, что Литва возникнет с карты света, коли Москва полишит необходимым реагировать на ее решение об уведении ядерной зброи на свою территорию. Ободва выказывания – приклад риторики, из якой сучасная Россия размовляет с соседями. Вы не субъекты, вы территории, чей лёс может быть вырашен у Кремля. Причины для претензий каждый раз нібито іншие. Финляндию виноважают у тем, что она уступила в НАТО и умацовывая межу. Молдову у отходе от навязанной Москвой нейтральности и сближения с Европой. Грузии погрожают экономичными санкциями за намер долучиться до ЕС. Мовляв, грузинские вино, вода, садовина могут стать закладниками великой политики. Армении нагадывают, что российская база у Гюмри нібито не имеет реальной альтернативы, але сутность завсёды одна. Россия не хочет признавать право соседей самостоятельно выбирать союзы, оборонную политику и экономичный курс. Любую спробу застерегшись, она называет ворожим кроком, а любой рух до Европы – здрадой альбо антироссийской авантурой. Таким чином, ахвяра еще до атаки обвещается виноватой. Сама умацовывала армию, сама долучалась до альянсу, сама спровоковала Москву. Эта схема неодноразово проводила до соправдной войны. Грузия стала объектом российского ворвания в 2008-м, Украина – в 2014-м, а после и в 2022-м. В обоих выпадках перед танками шли размовы про оборону суайчинников, историчные правы и необходимость примусить соседа до послухмяности. Зрешты, Россия нападает не тому, что ей погрожают. Она нападает тогда, когда меркует, что может перемогчи хутко и без непримальной цены. Менавито тому украинский супротив имеет значение далеко за межами Украины. И он связывает российские ресурсы, разбирая миф про непереможность ее армии и робит новые авантуры значно рызыковнейшими. Калиб Киев упал за несколько дён, як планавалі в Москве, под узмоцненным тиском могли б опынуцца Казахстан, Армения, Грузия, Молдова. Одновление российское доминование на постсоветской просторы не стало б финалом. Яно только подмацавало аппетит до далейшага шантажу Европы. Отсюль простая, хоть и незручная выснова бяспеку, не гарантуе ни покорлівасці, ни нейтралитет, ни надея домовиться особно. Яе даюць уласная оборона, моцные институции, солидарность с соседями и надейные союзы. Москва разумеет передусім мову цены пытання. Тому для кожной краины, якая находится побольш с Россией, быть моцной – это один из шанец на мир.
4: Комментар рации.

0: Слухай нас у інтернеті rация.com.
1: Олександр, ми працюємо наш ефір на хорі білоруського радіо «Рація». Зараз звертаємося до головної теми цього дня, як підсумування нашого ефіру. Я нагадаю, що сьогодні на волю вийшли 25 білоруських політв'язнів. Спеціальний посланник президента США для Білорусі Джон Кул заявив сьогодні на другий день візиту у Мінськ про звільнення 25 чоловік з білоруських турм у обмін на скасування американських санкцій з двох білоруських підприємств. Я нагадаю, що вчора були такі духи перемови Олександра Лукашенка і Джона Кула, так хронологічно усе це пригадуємо. Ну, ось, наприклад, зараз розмова, говорка йде про американські санкції, які мають скасувати на цю тему, між іншим, у своїх соціальних сітках, у YouTube-каналі, де так само у Telegram-каналі виказався білоруський політик, керівник Народного антикризисного управління і намісник старшини об'єднаного переходного кабінету Павел Латушко. Ён задає пэўне пытанне, ды між іншым аналізуе сітуацыю.
2: И что нам стоит ждать? И вообще, о чем идет речь? Ведь фактически мы с вами в прямом эфире, в живом эфире наблюдаем, как живых людей в качестве товара Лукашенко продает. Ведь он даже называет сумму, определенную сумму вслух, 44 миллиона долларов США. Подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, пожалуйста, поставьте лайки. Я думаю, что это видео очень важно, и очень важно, чтобы как можно больше белорусов посмотрели его, и поддерживайте, пожалуйста, работу наших юристов. Мы не останавливаемся, поверьте мне, правовая работа продолжается. Может быть, она не так слышна, мы, может быть, реже об этом сейчас говорим, но есть та информация, о которой лучше сегодня пока не говорить. Но мы об этом обязательно расскажем. Расскажем завтра. Итак, сегодня Джон Коул опять у Лукашенко в его дворце, построенном за народные деньги, где, как мы знаем с вами, он один, и там один помощник, иногда бывает еще Эйсмонт, пресс-секретарь. Ну вот такой объект за 100 миллионов долларов построил. Ну хорошо, принимает представителя президента США. И что он заявляет?
3: Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем.
2: Он заявляет о том, что беглые, ну, то бишь демократические силы Беларуси, обманывают. Они врут, говоря о том, что когда происходит освобождение очередной группы политических заключенных, одновременно в два раза больше Лукашенко сажает новых политических заключенных. Ну, первое. Ложь. Во-первых, мы никогда не говорили, что в два раза больше. Лукашенко приукрашивает. Вторая ложь. Действительно, Лукашенко врет. Если мы посмотрим, что последняя большая группа политических заключенных была освобождена 19 марта, тогда, я напомню, на свободу вышло 250 человек, то с этого момента, как сообщил правозащитный центр «Весна», статус политического заключенного в Беларуси получило 224 человека. То бишь, еще раз, 250 освободили, и 224 вот до сегодняшнего дня приезда Джона Коула в Минск было признано новыми политическими заключенными. Как иначе это можно назвать, ежели не конвейер? Если согласны, поставьте, пожалуйста, лайки. Так что Лукашенко, прямо глядя в глаза представителю президента США, врет. Он в очередной раз обманывает. Поэтому не один раз, встречаясь с американскими дипломатами, мы говорили, очень важно остановить репрессии. Ведь остановка репрессий и последующее или одновременное освобождение политических заключенных означает, что действительно число политических заключенных будет сокращаться. Пока этого не происходит, и это Лукашенко слышит, он знает, и поэтому так нервно он реагирует. Вообще, сколько сейчас в Беларуси политических заключенных? «Весна», правозащитный центр, говорит о том, что у нас 912 человек. Вот буквально вчера новыми политическими заключенными было признано 16 человек. Диссиденты БАЙ говорят о том, что в Беларуси 958 политических заключенных. Я общался с многими освобожденными политическими заключенными, и они мне говорят о том, что в тюрьмах находятся также те, кто де-факто является политическими заключенными, но де-юра не имеет такого статуса. И здесь есть разные причины. Иногда родственники не хотят инициировать этот процесс, потому что статус политического заключенного в тюрьме – это значит… Первая линия, когда над тобой будут издеваться, когда тебя будут сажать в ШИЗО. Что обсуждает Коул с Лукашенко? Давайте ответим на этот вопрос. Они обсуждают гуманитарный трек, и это важно. Я говорю о освобождении людей, я думаю, мы все с вами согласны. Это приоритет. Очень важно, чтобы в этом списке освобожденных были женщины. Ну, Лукашенко же объявил год белорусской женщины, да? Ну вот интересно, в год женщины он может освободить всех женщин политических заключенных? Очень важно, чтобы были освобождены приоритетно лица из гуманитарного списка, которым угрожает их жизни, есть угроза, их здоровью есть угроза, они находятся в очень плохом состоянии. Даже сегодня мы с одним бывшим политическим заключенным обсуждали конкретный кейс конкретного человека. Да, поэтому эта тема гуманитарный трек. Второе. Что обсуждается, это экономика. Потому что фактически, как я сказал, в прямом эфире мы видим, как Лукашенко торгует людьми за деньги. Но не только про 44 миллиона долларов, которые застряли в американском банке Citibank, говорит Лукашенко. Конечно, он хочет большего. Это очень алчный человек. И жизни людей для него ничего не значит. Он говорит о поставках калийных удобрений в Соединенные Штаты Америки. Да, здесь есть интересы у Соединенных Штатов Америки. Давайте будем откровенны. Ведь 80% всего импорта в Соединенные Штаты Америки калия осуществляет Канада. А как мы знаем, Соединенные Штаты Америки фактически находятся в состоянии торговой войны с Канадой. Поэтому США заинтересованы в диверсификации поставок калийных удобрений. И мы можем предположить, что из порта Усть-Луга, это Ленинградская область Российской Федерации, отправилось судно с калийными удобрениями. О чем сам Лукашенко, в принципе, на днях и сказал. Кстати, тогда появилась информация, что они открыли прямую там железнодорожную ветку прямо направление в этот порт. Что еще хочет Лукашенко? Я убежден, что он хочет отмену санкций на белорусский металлургический завод. Дочка БМЗ уже не под санкциями американскими. Он хотел бы снять санкции с Гродно Азот. Я думаю, это также бы его интересовало. С белорусских банков, потому что они получили лицензии. Не все, которые находятся под санкциями. Но лицензии это не означает исключение из санкционного списка. Это такая поэтапное снятие санкций. Поэтому Лукашенко, конечно, хочет, чтобы с них были сняты санкции, потому что это упростит финансовые операции, не попадают под вторичные санкции, другие банки смогут мировые с ними работать, поэтому для него это приоритетно. Думаю, речь может идти о Белнефтехиме. Все-таки Белнефтехим объединяет все нефтеперерабатывающие предприятия, химической промышленности предприятия. Ну, его могут интересовать и Беллесбумпром. Вряд ли его интересует снятие американских санкций там с КГБ, хотя, не знаю, там присутствовал же кто у нас. На этой встрече присутствовал Турчин, премьер-министр Лукашенко, Тертель, председатель КГБ. Я думаю, что он может интересоваться снятием санкций с КГБ из группы «Альфа». Присутствовал также Рыбаков. Кстати, почему Рыбаков присутствует? И кто такой Валентин Рыбаков? Валентин Рыбаков – это постоянный представитель Беларуси при ООН, и именно он отвечает за белорусско-американские переговоры. Нет посла Лукашенко в Вашингтоне, поэтому, несмотря на то, что ООН не занимается двусторонними отношениями, тем более постоянный представитель Беларуси никогда не занимался двусторонними отношениями с США, Лукашенко поручил ему этим заняться. Опять же, он муж Петкевич, вице-премьер Петкевич на сегодняшний день, до этого была замглавы администрации. Ну и Рыбаков был помощником Лукашенко по внешней политике и занимал должность заместителя министра иностранных дел. А еще раньше он когда-то, когда мы еще, я был достаточно молодой, работали вместе в МИДе, он был заместителем посла Беларуси в Соединенных Штатах Америки. Поэтому экспертиза у него есть, и поэтому Лукашенко ему доверяет. Кстати, обратите внимание, что именно Рыбаков переводит эту беседу. То есть нет переводчика. Лукашенко боится допустить кого-то лишнего на эту встречу, поэтому он жестко ограничивает количество участников. И вот интересная новость. А что же делает в этот момент министр иностранных дел режима Лукашенко Максим Рыженков? Вот я показываю эту информацию. Спасибо «Реформ». Это они опубликовали. Максим Рыженков встретился с замминистра иностранных дел Зимбабве Шейлой Чикомо. В прошлые разы мы Рыженкова тоже не видели на переговорах с американцами. Можете себе представить, вот я кадровый дипломат, всю жизнь проработал в системе Министерства иностранных дел. По словам, просто дипломатом, был членом правительства. Я себе не представляю, что одни из самых важнейших переговоров, которые сейчас ведет режим Лукашенко, это переговоры США, а на них не присутствует министр иностранных дел. Недоверие Рыженкову. Как вы считаете? Прокомментируйте. Я думаю, что это как раз-таки один из знаков недоверия. Он не допускает Рыженкова к переговорам с американской стороны. Как-то ранее, когда Коул приезжал в Беларусь, Рыженков был в Нигерии. Нигерия, приоритет. Сейчас Рыженков находится в Минске и встречается с замминистра иностранных дел.
1: І на такі вось аспекты звяртае ўвагу беларускі палітык, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Эканоміка, палітыка, што застаецца за перамовамі Коула ды таксама Александра Лукашэнку. 10 хвілінаў зараз застаецца да новай гадзіны, да 19 Беларусі, да 18 у Польшчы. Далей таксама на гэту тэму ў нашым эфіры каментары.
0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Сёння выніку двухдзённых перамоваў у Менску дэлегацыі Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США Дональда Трампа па Беларусі, на волю выйшлі 25 палітвязняў. Усе яны былі вывезены ў Літву, дзе іх сустрэлі сябры, калегі і журналісты. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу здымуць санкцыі з дзвюх беларускіх кампаній – «Лакафарба» і «Белесбумпрам». Калі все пытанні будуць вырашаныя і ўзгодненыя абодвума бакамі, адбудуцца дадатковыя вызваленні асобаў і дадатковае зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Ужо Вільні Коул паведаміў агенцтву Рэйтэрс, што разлічвае зноў наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, спадзяючыся дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. Гэта мая надзея. Я ўпэўнены, што мы зможам вызваліць нашмат больш людзей. Сказал Коул пра сваю наступную запланаваную паездку ў Менск. Пры ўсёй радасці ад вызвалення 25 чалавек, гэта не зусім тое, што чакала беларуская грамадскасць. Урэшце, сам Джон Коул заяўляў у жніўні, што разлічвае вызваліць у сярэдзіне верасня яшчэ 200-300 беларускіх палітвязняў. Аднак Лукашэнка яўна ўпёрся і даў зразумець, што за проста так адпускаць свой галоўны актыў закладнікаў не збіраецца і хоча большага. Лукашэнка адразу пачаў перамовы даволі агрэсіўна, заяўляючы, нібы ў Беларусі няма палітвязняў і хай ніхто не сцвярджае, што ў краіне ёсць рэпрэсіі. Казаў гэта публічна, перад тэлекамерамі, добра разумеючы, што ягоныя словы будуць шырока распаўсюджаныя. Такая рыторыка для Лукашэнкі, вядома, не новая. Ён неаднаразова паўтараў гэта ў сваіх выступах, аднак разлічаных найперш на ўнутраную прапагандысцкую аўдыторыю. Але не было такога, каб раней падчас перамоваў з амерыканскай дэлегацыяй ён настолькі рэзка і катэгарычна выказваўся на гэты конт у самым пачатку размовы, яшчэ перад тым, каб даць слова амерыканцам. Наадварот, раней падчас кантакту з прадстаўнікамі США Лукашэнка быў больш асцярожны, нават спрабаваў пэўным чынам ім падыгрываць, нават трошкі ліслівіць. Цяпер жа ад самога пачатку вырашыў задаць іншы тон, даволі крытычны і не асабліва дружалюбны. Да таго ж Лукашэнка яшчэ ў пятніцу падсціліў сябе саломку, заяўляючы, што не трэба чакаць вялікай угоды, можам зрабіць і маленькія. Напэўна, ўжо разумеючы і рыхтуючы іншых, што ніякай вялікай угоды не будзе і што перамовы скончацца даволі сціплым вынікам. Больш за тое выглядае, што Лукашэнка хацеў зрабіць пэўны шчаўчок па носе амерыканцам. Магчыма, яму не спадабаліся апошнія інтэрв'ю Коула, магчыма, сустрэча амерыканскага прадстаўніка з Алесем Беляцкім і тэлефонныя размовы са Светланай Ціхановскай. І вось беларускі дыктатар вырашыў паказаць, што ён таксама мае свае аргументы і свае карты ў рукаве. Выглядае, што зараз беларуска-амерыканскі трэк апынуўся на пэўным раздарожжы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
1: На ў Вільні сёння сустрэлі 25 палітычных зняволеных, якіх выпусціў на волю Лукашэнка пасля перамовы з Джонам Коулам, якіх вывезлі за мяжу. Сярод іх удзельнікі гурта Торбэнд, медыа-менеджэр Андрэй Александраў, яго жонка Ірына Злобіна, дырэктарка партала Тутбай Людміла Чэкіна ды іншыя. Сустрэць палітвязняў прыехалі дзясяткі людзей, у тым ліку былыя палітвязні, праваабаронцы, журналісты, палітыкі. Сярод іх была Святлана Ціхановская, якая заўважыла, што для рэжыму Лукашэнка Лукашенки політв'язні з'являються товаром, і улади у Мінську хочуть вигандлювати як мага більше заступок з американського боку.
5: Далі, звісно, ми раді, що 25 чоловік зараз на волі, вже ми їх усі чекаємо. Це ж не кінець перемовного процесу, він буде протягуватися, і ми з нашого боку, і з політичної структури, журналісти, правооборонці роблять все можливе, щоб процес продовжувався, щоб увага до цього питання не зникала ні з боку Сполучених Штатів Америки, ні з боку Євразв'язок, наших країн-союзників, тому ще шмат праці наперед. Ми розуміємо, що навіть люди після визволення знаходять в пространстві національної репресії, це додатковий тяжар на самих визволених, так само на Литву, якою ми дуже вдячні за те, що вона допомагає людям з документами. Але ж, ну, ось так, такі режимні методи. Тут вже ми впливати на той бок закликом, на жаль, не можемо, але те, що все більше і більше людям ці паспорти дають з собою, то ми так само маємо некий прогрес.
6: Маленька обвестка, про 5 хвилин вже приїжджають наші політзневольні. Не всі з них готові будуть йти до меду. Сам речі, більшість хотіла б приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимося за то з повагою. І вони приїдуть ось сюди, всі пройдуть. І ті, хто захоче залишитися порозмовляти з медами, будуть такі герої-героїні, а ми застануться. Тому, коли ласка, давайте з повагою до цього поставимося.
7: Всім привітання!
8: Поглядите, як перенес. Троху похудел. Покинул Радиме 30 кіло ваги. Ну, все нормально. Настрой добрый. Вельми рады, что гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. И вельми спадзяюся, что гэтыя процессы будуть протягиваться, бо у турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволені, якія вельми чакаюць протягу гэтага процесса. Тому будем чакаць усіх.
9: Где твоя жонка?
8: Жонка моя не...
9: Ты давно я не бачил до сегодняшнего дня.
8: Да, мы не бачились 4 гады, якраз з 1 вересня у нас 4-я годовина шлюбу, яким ми побралися у СІЗА. Тому у нас сьогодні так, великий день.
9: Андрій Олександров і Ірина Злобіна.
8: Так.
9: Політв'язні, які не бачилися 4 роки, але побралися 4 роки назад шлюбом у тюрмі менавіта.
10: Дмитро Дашкевич, слава Богу, що люди виходять, дякую, що є ось в цьому світі сили такі, які можуть з білоруського полону виривати наших сябров, братов, патріотів Білорусі. Моє таке переживання було основне, зв'язане з тим, що мені треба була сім'я, мені треба була і та воля без сім'ї. Я думаю, многі люди те ж саме відчувають. Ті люди, які розділені цією депортацією зі своїми родними.
11: Ви з ними порозмовляли, що вони вам сказали, ось про що казали?
10: Ну, радісні, чекають сім'ї, бо многі люди цієї депортації розлучені зі своїми сім'ями. Це такий перший боль чоловіка, якого визволяють з турми, а визволяють невідомо для чого, бо сім'ї нема. Я цей боль так само прийшов, тому можу розуміти, що чоловік переживає.
12: Олег Агеєв, намісник старшині БАШ, юрист. Ну, відомо, що серед їх сім журналістів є, і це, звісно, добре, дрено, що вони в огулі там опинулися за свою журналістку.

Привезли в Литву, разместили у Шилтера, где сутринутся с разными родными да сябрами, да отпочнуть после долгой да складанной дороги на волю. Коло так само прогучали такие заявы, значит, что перемовы протягнутся, и когда все питания будут вырешены, будет додатковое вызволение, да додатковое снятие санкций. У социальных сетках он написал 25 вязнев сегодня на воле. Мы протягиваем полепшать отношения помеж США и Беларусью.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Галоўная навіна дня. На волі чарговая група палітвязняў. Гэта вынік перамоваў паміж ЗША і рэжымам Аляксандра Лукашэнкі.
2: Мы ўжо ведаем, што з Беларусі ў Літву дэпартавалі 25 чалавек. Байсол абвясціў экстрэны збор для іх. Мэта збору 25 тысяч еўра, то бок, каб кожны з вызваленых мог атрымаць прынамсі па 1000 еўра дапамогі.
1: Вызваленне 25 чалавек – гэта добрая навіна, але на волі чакалі значна больш людзей. Чаму не дачакаліся?
2: На гэтае пытанне адказвае Анастасія Касцюгова. Яна сёння сустракала ў Вільні вызваленых сябраў.
3: Есть, я думаю, что от чего стоит избавляться, это от завышенных ожиданий, в принципе, от американцев. Я думаю, что есть такая особенность у нас в целом, что, ну, это же американцы, они же сильные, им же ничего это не стоит. Они же могут, они же гораздо сильнее, ресурснее и мощнее, чем Лукашенко, поэтому... Ну, как бы они в одиночку могут и освободить всех людей, и остановить все репрессии в стране, и улучшить ситуацию с правами человека. Я бы на это не рассчитывала. Я думаю, что это процесс, который не может в одиночку сделать одна администрация США. Второе, что нужно понимать, что это было лето, в которое была полностью ротирована вся команда в Госдепе, которая занималась этим вопросом. То есть Крис Смит ушел и ротировался просто в другое место. И, соответственно, вся команда вокруг него тоже. Это значит, что летом, в общем, особой погруженности в этот вопрос не было. Ну, плюс, в принципе, лето — это такой сезон, когда, в общем, активных действий, таких же активных действий, как были в течение года, просто... не было. Только сейчас появляется новая команда. Вот мы увидели одного из представителей вчера, который уже хорошо знаком с белорусским контекстом. К тому же, это хорошая новость, что это он. Вот, но темп будет набираться дальше только вот сейчас, с началом нового политического сезона. И, в общем, озвученные ожидания с белорусской стороны были еще на самой встрече. Если обратить внимание, как снимаются эти санкции США все это время в этом треке, снимают как бы одни санкции два раза в каком-то смысле. То есть они снимаются один раз, снимаются не до конца, и потом снимаются второй раз и снимаются уже окончательно. А в этот раз, я думаю, что были такие же ожидания. Думаю, что в Минске уже привыкли к этому темпу и думали, что так и будет в этот раз. Судя по всему, этого не произошло по каким-то причинам. То есть Лукашенко, который озвучил о застрявших в банке деньгах, Ситибанке, я думаю, что он имел в виду именно это. Ну, то есть санкции с банков были сняты в прошлый раз, а в этот раз не закончен был этот процесс. Но я так понимаю, что договоренность о том, что в ближайшее время дальнейшие договоренности будут достигнуты, часть людей, которые были вывезены, вот сейчас вот вывозятся в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей из Беларуси, что это может произойти так, что продолжение этого разговора может случиться не обязательно уже там с какими-то постоянными приездами. Это мое личное предположение, что он может как и приехать в следующий раунд для продолжения конкретно вот этого раунда, либо может уже не приезжать, а сделать это удаленно, какие-то оставшиеся договоренности реализовать, и люди могут быть освобождены тоже без обязательного какого-то приезда.
1: А что Лукашенко отрымал за вызволение людей?
2: ЗША здымают санкции с Лидской лакофарбы и державного концерна Беллеспаперпрам. Сдается, Лукашенко этого мало, иначе бы мы бачили на воле значно большую группу вызволенных.
1: Про какие санкции у Лукашенко не отрымалось домовиться с американцами?
2: У эфіры Еўрарадыё на гэтую тэму разважае публічны прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыгар.
4: На самом деле все упирается в такую ситуацию, которую, ну, в общем, и сам режим все и подвел. Для него очень важны именно санкции Европейского Союза. То есть это Лукашенко изначально пытался через Штаты повлиять на Европейский Союз, попытаться каким-то образом создать условия, при котором Литва бы позволила бы транспортировать калий через свою территорию. Насколько нам известно, также поднимались вопросы по снятию санкций с предприятий, которые непосредственно участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, то есть именно большого количества предприятий. Но тоже в условиях, когда идет война, эти предприятия поставляют комплектующие, боеприпасы агрессору. Никто санкции эти снимать не будет. То есть, получается, у нас Европу не прогибают санкции с этих предприятий, не снимают. Также был на повестке вопрос по белорусской нефтянке, но он тоже, в общем-то, он давно уже находится на повестке, но всем очевидно, что, в общем-то, белорусская нефтянка работает на российском сырье, поэтому тоже здесь договориться, мягко говоря, не получилось. На повестке были банки, но, видимо, здесь тоже не смогли договориться. Ну и также открытие посольства в США, в Минске, посольство США, и визит Лукашенко Трампу. Ну, видимо, по этим позициям не договорились. Но основные, конечно же, основные требования режима — это чтобы Вашингтонский обком поспособствовал снятию санкций Европейского Союза.
1: А теперь давайте послушаем, как сегодняшнее вызволение комментует Уладзь Лапкович, былый политвязень и правоабаронца «Весны».
5: Зразумела, што мы чакалі значна большую лічбу. Пра гэтую большую лічбу казаў гаспадар Кол, калі казаў, што яго задача давесці вызваленне да 1000 чалавек. Я думаю, это маё меркаванне, што перамовы былі вельмі цяжкія, і яны скончыліся нічым, таму што 25 чалавек — это даволі маленькая лічба. Мы значна ожидалі больш людзей, і бачна, што і ўлады, і рэжым рыхтаваўся да значна большого вызвалення, але была дана адмашка вызваліць толькі людзей, якіх выдваряюць з краіны. Таму што па нашай інфармацыі, якая ў нас была, вызвалення павінна было мінімум ахапіць 200 чалавек, з якіх 20-25, якую лічбу мы сёння і пабачылі, будуць дэпартаваныя, астатнія людзі будуць вызваляцца ўнутр Беларусі, заставацца ў Беларусі. Вось тыя людзі са спіса, якія павінны былі быць вызвалены ўнутр Беларусі, яны зараз і не выйшлі на волю. Але, безумоўна, для мяне асабіста вельмі радасна тое, што спадар Кол заявіла, што працэс будзе працягвацца. Таму што я вельмі баялся, што гэта мы маем справу з хіба што з апошнімі высілкамі з боку амерыканскай адміністрацыі. Але вельмі добра, што было сёння публічна заяўлена, што гэты працэс працягваецца. Таму што, безумоўна, вызваленне кожнага і кожнай — гэта надзвычай важна. Бо мы не можам і не павінны гуляць лёсамі людзей, і мы павінны змагацца за вызваленне кожнага, каб яны былі на волі. Але ў той жа момант вельмі важна, каб умовамі перамоваў былі не толькі вызваленне палітычных вязняў, але і неабходныя сістэмныя змены. У рэжыму павінна умовамі перамоваў павінна быць адмова рэжыма ад з'яўлення новых палітычных вязняў, а мы бачым, што лічба іх расце.
2: Гэта быў праваабаронца Уладзь Лапкович. Ён каментаваў галоўную навіну дня. На волі аказаліся 25 палітвязняў. Гэтай добрай навіной традыцыйна суправаджаецца візіт у Беларусь амерыканскай дэлегацыі.
1: Ну а кепская навіна. У беларускіх вязніцах дагэтуль знаходзяцца сотні палітвязняў. Прадстаўнік амерыканцаў Джон Коул абнадзеяў беларусаў такімі словамі: «Мы яшчэ не скончылі». І дадаў, што плануе вярнуцца ў нашу краіну праз месяц.
2: Ну і мы таксама яшчэ не скончылі, далей у праграме «Еўразум».
1: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
6: Ён бачыў літаральна модус аперандзе Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі.
2: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
7: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, это очень острый меч.
1: Сустрэнемся пасля навіны ў спорце.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 16 верасня на волю выйшлі музыкі гурта «Торбэнд». У 22-м годзе Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык атрымалі вялікія турэмныя тэрміны за песні, якія сталі надзвычай папулярныя падчас пратэстаў 20-го года. Кампазіцыі былі прызнаныя так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Падчас зняволення у бубнача гурта Яўгена Бурло абвастрылася анкалагічнае захворванне, якое выявілася яшчэ да затрымання. Музыка моцна схуднеў і нават не мог самастойна перасоўвацца. Падчас вынясення прысуду Яўген не мог падняцца і быў на мыліцах. Апроч музыкаў «Торбэнд» вызвалены таксама музыка гурта «Стары Ольса», «Гусляр», «Алесь Шумакоў» і стваральнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус. Усе гурты і выканаўцы, якія выступалі на разагрэве ў туры Эда Шырана, адмовіліся працягваць свой удзел праз выказванні музыкі Маклмора, які таксама ўдзельнічае ў гэтым туры. Сярод іх, напрыклад, Фінеас, брат Білі Айліш. Ён заявіў, што артыстаў нельга прымушаць маўчаць, калі яны выступаюць у абарону прыгнечаных. Пра сыход таксама абвясцілі Аарон Роу, Лукас Грэм і ірландскі фольк-гурт Беога. Шыран заявіў, што рашэнне выключыць Маклмора прымаў не ён, а арганізатары тура. Ён таксама заявіў, што не хоча ўцягвацца ў публічную дыскусію вакол газы. Паводле музыкі, кепска падводзіць фанатаў, гастрольную каманду і іншых калег, якія залежаць ад гэтай працы, але ён нічога не можа з гэтым зрабіць. Маклмор выступіў з прапалестінскімі заявамі на двух канцэртах у Нью-Джерсі на пачатку верасня. Ён заклікаў да свабоднай Палесціны і паказваў на экране кадры разбурэння ў газе. Яны круціліся падчас яго выступу. Дзеці прынца Гары і актрысы Меган Маркл памянялі школу праз некалькі дзён пасля пачатку навучальнага года. Прычына – інтэнсіўны дарожны рух на вуліцах Лондана. У жніўні герцог і герцагіня Сасэкскія, гэта цяперашнія іх афіцыйныя тытулы, паведамілі, што вяртаюцца ў Вялікабрытанію са Злучаных Штатаў, дзе жылі ў апошнія гады. Гэтае рашэнне было шмат у чым звязана з тым, што муж і жонка хацелі б даць сваім дзецям брытанскую адукацыю, так пісалі СМІ. Аднак школу, якую яны першапачаткова абралі для 7-гадовага прынца Арчы і 5-гадовай прынцэсы Лілібет, прыйшлося амаль адразу змяніць. Як стала вядома, прыватная ахова Гары і Меган была занепакоеная тым, што адлегласць і інтэнсіўны дарожны рух на першапачатковым маршруце паездкі ў школу не вельмі зручныя для бяспекі дзяцей. Маўляў, малых трэба вазіць на вучобу некалькімі аўто, а ў гадзіну пік рух кортэжу выглядае моцна запаволеным. Крыніца, блізкая да мужа і жонкі, паведаміла, што рашэнне ні ў якім разе не варта інтэрпрэтаваць як крытыку школы ці таго выключнага клопату, якім дзеці там былі акружаныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Саспенс захоўваецца, кажа палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў, каментуючы нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт.
2: Цяпер усё будзе залежаць ад таго, ці пагодзіцца хоць нехта з апанентаў АДГ, той самай правай партыі, супрацоўнічаць з гэтай неадназначнай палітычнай сілай, каб яны змаглі сфарміраваць урад.
0: Калі партыя не зможа гэтага зрабіць, то бок сфарміраваць урад, то, хутчэй за ўсё, спіша гэта на глыбінную дзяржаву, якая ставіць палкі ў колы гэтай народнай партыі. Але ўсё ж калі атрымаецца, каму яны змогуць нашкодзіць?
2: Ну вось днямі я пагаварыла з Алексам Юсупавым, папрасіла яго растлумачыць, як наогул атрымалася, што сёлета упершыню, дарэчы, з часоў заканчэння Другой сусветнай вайны крайне правыя прыйшлі да ўлады ў Германіі.
0: І Алекс патлумачыў, што крайне правыя могуць нарабіць.
3: А ну вот эти выборы называют пощечиной Мерцу, и вы в своем телеграм-канале как раз писали, что Мерц вот прям признает личную ответственность, да, за то, что случилось. Произошла победа АДГ или произошла произошел проигрыш Мерца и его партии или Мерца лично?
4: Здесь эти вещи неразрывно связаны, во многом благодаря тому, что Фридрих Мерц, когда он вернулся в большую политику, пришел на лидирующие позиции в христианских демократах, его родной партии, это с третьего раза у него только получилось, он сопровождал это обещанием уполовинить и в вопросах, и на выборах результаты альтернативы для Германии, поэтому любая победа альтернативы не может не быть поражением Мерца. Плюс был такой общий диагноз, что долгие годы правления Ангелы Меркель оказались вредоносными для немецкого консерватизма, потому что очень сильно вытолкнули его в какой-то такой центр, выхолостили понимание патриотизма, патриархальные ценности, религиозные ценности. То есть буква «Х» в слове «христианские демократы» перестала что-то значить. От Фридриха Мерца в целом ожидали успешного разворота партии в правую сторону и неизбежного конфликта с альтернативой, которая успела там, правее Христианско-демократического союза, закрепиться. Поэтому это здесь неразрывная история, хотя об успехе альтернативы надо говорить более расширенно, потому что им удалось не только забрать к себе бывших христианских демократов и их избирателей, они мобилизовали отовсюду, за них голосовали избиратели, в прошлом голосовавшие за все другие партии, за них голосовали все возрастные группы, у них хорошие показатели и в городе, и в руральных территориях, в деревнях, и по образованию. В общем, это действительно приобрело характер того, что в Германии называют Volkspartei, народная партия. Альтернатива на востоке Германии имеет все признаки такой партии, а Христианско-демократический союз их потерял.
3: Вот если сравнивать альтернативу и другие европейские правые партии, как будто бы многие из них идут по пути радикализации, а альтернатива как будто наоборот набирает обороты, да? Вот в чем ее особенность, как она изменилась за последние годы?
4: Действительно, альтернатива за свои неполные даже 15 лет существования, это очень молодая партия по немецким меркам, пережила уже несколько внутренних конфликтов за лидерство, и каждый раз в ней, то есть это уже четвертое поколение лидеров партии после ее создания, и каждый раз на верхушке альтернативы выигрывали и укреплялись крайне правые, то есть там мы их называем обычно фелькеше, этнонационалистические силы внутри альтернативы. Внутри альтернативы есть самые разные люди, самые разные политические позиции в рамках правого спектра. Но на данный момент кажется, что альтернатива выучила урок, что радикальность вознаграждается избирателем в текущий момент, и никаких признаков остепенения или там ослабления резкости их позиций мы не слышим. Тут есть, правда, некоторая тупиковая ситуация, потому что действительно, почему-то эти выборы в Саксонии-Анхальт были так важны, альтернативе было очень важно доказать, что она вот таким радикальным курсом может взять большинство голосов и абсолютное большинство мандатов, и тем самым, не снижая градус накала, прийти во власть и не делиться ей с кем бы то ни было, потому что разделение власти с коалиционными партнерами всегда означает разбавить свою позицию. Это всегда компромиссная политика. И у них не получилось это сделать. Они выиграли выборы, но они не выиграли власть. Это разные виды спорта в Германии. И вот именно сейчас вся драма заключается в том, что непонятно, удастся ли им прийти во власть или нет. И, конечно же, альтернативе очень помогала большая безответственность всех прошлых лет, где они могли быть резкими, радикальными, в чем-то очень-очень балансировать на грани даже легальности, но при этом их основной деятельностью была риторика. Вот для них это большой поворотный момент.
3: А люди на улицах вообще, они признаются, что вот я голосовал за АФД?
4: Да, более чем был в прошлом феномен, что люди стеснялись говорить и в опросах на улицах, и просто в социологических опросах, и в телефонах, и в онлайн о своих симпатиях к альтернативе. Еще 5 лет назад это было существенным искажением опросных данных, и выборы раз за разом получались иными. Люди в кабинке в итоге голосовали не так, как они отвечали в опросах. Сейчас этого проблемы нет, это полностью выглажено, да, то есть у нас довольно точные опросы, и нету стигмы с этим связанной. И это, конечно, тоже симптом нормализации альтернативы для Германии, как уже партии, ну, не стесняются люди больше говорить об этом.
3: Вот Саксония-Анхальт – это какая-то особенная земля, или почему именно там люди голосуют за альтернативу? Вот у нас был в гостях Александр Фридман, он говорил, что как бы обычные люди живут, просто вот это протестное голосование против Мерца, не значит, что за альтернативу. Вот как по-вашему?
4: Это только применимо к части их электората. Очень грубо я предлагаю разделять разделять их электорат на три части. Первое – это вот такое протестное голосование, да, просто сигнал властям о том, что население недовольно с тем, как управляется страна, и, в принципе, кризисное настроение в Германии есть, в первую очередь, экономические, и мы видим плохие рейтинги, просто высокие антирейтинги, личные Мерца и в целом правящая коалиция. Это так, да, есть фактор протестного голосования. Есть отдельный блок внутри этого электората, который, понимая, что у альтернативы есть сложные и экстремистские позиции, потому что как раз Саксония Анхальт, полиция официально рассматривает альтернативу как правоэкстремистскую партию. Да, это термин, который они используют в собственной номенклатуре и наблюдают за ними, поэтому полицейскими мерами, включающими там наблюдение, анализ документов и частично прослушку, потому что в рядах партии есть люди, у которых доказано криминальное неонацистское прошлое, звучат аргументы, несовместимые с конституционным строем Германии, поэтому полиция к ним очень внимательно присматривается. Альтернатива делает из этого историю такой стигматизации, дескать, так с ними борется какой-то некий deep state. Это их версия происходящего. Тем не менее, среди избирателей есть вот вторая, треть избирателей, которые разделяют самые радикальные из позиций альтернативы, которые включают в себя исторический ревизионизм, теорию о том, что немцам навязан культ вины, желание не просто выслать нелегальных иммигрантов, а в целом изменить состав населения Германии через так называемую, ну, они слово ремиграция не всегда расшифровывают, но у них есть тезис о 60 миллионов человек, это ровно на 21 миллион ниже, чем текущее население, и 60 То есть они говорят так, нам другие партии зачем-то здесь пытаются навязать концепцию нужной миграции, дескать, нам в стареющем обществе нужны приезжающие мигранты, они нам не нужны, нам хватит 60 миллионов, в отличие от 81, который есть сейчас. И это звучит безобидно, потому что это цифра без дополнительных слов, но на самом деле это ровно то население, которое осталось бы в Германии, если из нее убрать всех тех, у кого есть миграционный бэкграунд. И вот такими посылами они передают радикальнейшие месседжи справа, и есть люди, которым это нравится. Которым нравится тейк о том, что 12 лет национал-социализма – это короткая фаза великой немецкой истории, и нужно возвращаться к какому-то патриотизму, который не занимается все время историей Третьего Рейха. Вот у кандидатов Саксонии Анхальт Ульриха Зигмунда, лидера списка, который пытается сейчас стать министр-президентом, ему задали вопрос в предвыборной кампании, считает ли он Холокост величайшим преступлением там, современной истории, на что его ответ, и вы слышите по ответу, в чем стратегия альтернативы, его ответ такой. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что для этого я должен был бы разбираться во всех других больших массовых преступлениях, взвешивать их, и это я не являюсь таким экспертом, поэтому я не буду давать на это ответ. Вот. Звучит легально, одновременно дает сигнал именно той третьей электората, который очень нравится именно такой подход. А посередине есть третья электората, которой важно что-то конкретное в повестке альтернативы, и они готовы закрыть глаза на радикальную часть. Это может быть восстановление отношений с Россией, это может быть восстановление Северного потока, это может быть возврат к атомной энергии, это может быть выход из ЕС, это может быть отказ от гендерной идеологии, это может быть прекращение борьбы с изменением климата. То есть вещи, которые очень важны для этих людей и отсутствуют у других партий. И при этом они на радикальную часть закрывают глаза и говорят, ну, это неизвестно, будет это или нет, зато мне очень нравится позиция вот в этом вопросе. Поэтому это не все протестное голосование, конечно же. И эти три группы связаны общим разочарованием в парламентской системе, растущим недоверием к медиа, к институтам, в чем-то иногда и к науке, и ощущением, что есть некий вот такой политический мейнстрим, который обогащает себя за счет, в кавычках, простого немецкого избирателя, служит чужим интересам, и альтернатива для Германии — это единственная честная народная партия. То, собственно, это вот такая идентичность, которую им получилось построить. Мы знаем такие сентименты по другим странам, это вполне трампистский, да, вполне такой популистский сентимент, но он хорошо работает именно на востоке Германии.
3: А вот если альтернативе все-таки удастся сформировать правительство, и они вот получат реальную власть, что они реально смогут, с учетом того, что они же не смогут поменять законы Германии, да, вот что они в рамках этих законов, которые уже есть, чем они смогут навредить беженцам, мигрантам, кому еще?
4: Ну да, это выборы в Ландтаг, то есть это земельный парламент, они могут менять законы земельного уровня, они могут участвовать в блокировке законов федерального уровня, то есть у них появляется некая власть, за которую они захотят, либо медийный ресурс они захотят, освещение того, как они сопротивляются берлинской политике, либо они захотят каких-то, какого-то выкупа. То есть они могут теоретически брать в заложники федеральные законодательные инициативы через Бундесрат, через Палату представителей земель. Но на земельном уровне, да, тут два сценария. Либо они берут абсолютное большинство портфелей, тогда у них есть законодательное, законотворческое большинство, они могут менять законы. Либо они его не берут, а превращаются в правительство меньшинства. Такой сценарий тоже есть, который не может просто автоматом принимать законов, для него нужно большинство депутатов. Но даже в правительстве меньшинства есть исполнительная власть. Поэтому вот, если разделить на эти два сценария, правительство меньшинства может заниматься кадровой политикой, может давать инструкции полиции, переносить приоритеты их работы, может им сказать перестать там заниматься экотеррористами и начать проверять там всех потенциальных исламистских террористов. Они могут это делать без закона. Сами понимаете, что это на практике может вылиться в совершенно другую ситуацию на улице города. Да.
3: И можно ли просто запретить АДГ?
4: Запретить можно, но не просто. В Германии есть механизм запрета партии. Он возник из опыта того, что да, за НСДАП проголосовало 40 с чем-то там процентов в какой-то момент. И после, это были последние выборы в свободной форме в Веймарской республике, а потом уже состоялся Третий Рейх. То есть опыт того, что демократический вотум, демократический мандат не должен означать, что его результат совместим с республиканской формой, он обосновывает много защитных механизмов в Германии, включающих запрет партии. В Германии запрещали в прошлом партии в ФРГ с правого и с левого фланга, поэтому механизм есть. Но, как сами говорят конституционные юристы, это очень острый меч, то есть его нельзя просто так использовать, потому что, конечно, каждый раз, когда аннулируется, вытирается часть репрезентации людей, какие-то люди голосуют за эту партию. Это может вредить всей системе. И при тех результатах, которые альтернатива сейчас имеет в вопросах на выборах, себе очень сложно представить логику попытки их запрета. Даже если... То есть кажется, что время ушло, что этот разговор должен был состояться там 5 лет назад, но тогда они, может быть, и не выглядели таким радикальным. То есть получилась такая история, в которой в тот момент, когда стало понятно многим, многие так считают, есть инициативы, которые ведут кампании общественные за их запрет, когда стало совсем предельно понятно, что внутри альтернативы может таиться риск, они уже настолько популярны, что их попытка их запрета может навредить демократии соразмерно, чем не попытаться их запретить. Это абсолютно страшная дилемма.
0: Гэта быў палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў. Ён пракаментаваў нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі.

0: На облачное надворье без опадку в регионе. Температура поветра от 15 до 17 градусов со знаком плюс. Ветер паудневый, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла. Чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки на Городинщине и Белостокщине. Температура поветра завтра днем складе от 16 до 18 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное надворье и дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму. Наперед, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра в четверг, 17 вересня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алеч Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 16 верасня 1948-го народился Кеннет Томас Джонс, ти просто Кенни Джонс, британский музыка, бубнач, наибольш вядомы своим уделом у коллективах Small Faces, Faces да The Who, где он заменил загинувшего у 78-м годе Кита Муна. У 2012-м Джонс был уведен у залу славы рок-н-ролла у якости удельника Small Faces да Faces, до того ж Кенни Джонс был одним из основальников Small Faces. У период своей активности они узначалили мод рук 60-х и прославились шерагам хітоў. А што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-га ды 82-га года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні Джонса.